өрлөг гөт таусын нэт сахсаврма юк тамаана CBC үк юк тартуунаар ортақар фингаттигут иқарунни ованга Карен Пикуяк аққиксуйигиллугу эсабеоққатоққақ өрлүми айпа укиужерут 13 2026 пигиаруттақақаттартугуугаруаанунарчуамит пивалдия юнит кисиани тааминоққанганинганнут таква оқаримаартуутсаангиттут кисианили оқауси тукингиннит оқаримаарниармиюнга тема оқааракаттахуйигатта исумагиярминит нипилиоқуйиллута тааннали пагнертуумиу қиммиярто ниуроорсимаюмит униккаартиллугу нипилиоруннарсилаармат тусарсаутинниартара маккуктуиллутааккуа санериангмингаартут қаллунаануннгоорума тамумериарсималлутик таанна илинниартиттигиуроортоқ ауллақатауйуннаруумат аперсоруннэрсеққаугакку тусарфигиниариллутигу амматтаоқ униккааруйарнит пиюмақаттарсимагатта тааннари тафунга пораагаарлунини пилиортаулуорсимайоқ атулуорсимайаминик тоқуккасактиллугу униккаарлуни тусааниариллутигу киваллермит пиваллиайулериеқарниаратта тусарвигинасаарлутигу таанна пиваллиайулерии пиваллиайулериюннарсиюаннуммигмат амматтаоқ ангуммит униккаартумит инуусерилеорсимайаминит таккуа қаллунаа тикиппаллиалертиллугит униккаарлуни тусарсаутинниариллутигу маруитуиннарлутақай тусарнаарниарлута нааммаксилертиссимагмата тусарнааканнерумагалуарлунга таккуа нилиатиттариалиит унорнингиннут тусарнааканнерунаққаунгиннатта кисианили пигиарутигиллаорлавут оқалимаарниартакка тааккуа оқаусииттукингит сивуллерпаақ оқаусертитеқартауссамайоқ инуклиумиоқ иглу инугиактуккувиглуунниит инунгит унужуарунниэрпата инуклиумивоқ инуклиют иглумит инугиагунниэртут инугиак тукковинг миллуунниит қассииннаулертут инуклливут инуклеваллиайоқ иглу инугиактуккувиглуунниит инугиараоғаруарлуни аниваллиайунут инуқарунниилертоқ инуклеваллиавоқ инуклаунгиттоқ суюксарайттоқ оқа оқангуарвигиаксаунгиттоқ пивилерсарайккуни инуклаунгилақ инна оқарусеқ кинатуиннармит такуксаунгиттумит пеқутимик инуммиллууннит тайннаунерартанга инна тиккуарусеқ кисутуиннармут актуангитаминик қайтауқуяминик такуяоқуяминиглуунниит иннак сунагауп сигартаутинганииттоқ қаарутаа иннаувоқ иннақ инук маккуктукуруйуннеэртоқ иннаувоқ

Это хорошо, я не чиню. Ты если мне тебе мерил, вот вообще могу не знать, кто выйдет рано. Сюрду я ровно. И я так себе я поражу, вот это я мне тебе сказал, я не знаю.